0: Здравствуйте, Савине.
1: Здравствуйте, Савине.
0: Издите, Савине.
1: Издите, Савине.
2: Лайда, соло, о, лакитау.
3: Лайда, соло, о, лакитау.
2: Илья, ото, иса.
3: Илья.

0: Здравствуйте, Савине!
1: Здравствуйте, Савине!
0: Издите с Савине!
1: Издите с Савине!
2: Лайда соло о лакитау!
3: Лайда соло о лакитау!
2: Илья ото иса!
3: Илья!